0: Þetta sjáum að bara því að því Það er því að I'm going to go ahead, son. Ай, кто сидит, что там все? Пока не скажет. И вообще, когда с ним, ты не купишь, ты не купишь, ты не купишь. Ай, кто сидит, что там все? Пока не скажет. Ай, кто сидит, что там все? I'm going to go to the next one. Kiryat Hanegeydi var. Sıralı da Hamd. Makarakçı'nın bunun sıkıntılığını Hamd. Üçmanı Mürkü'ye Hamd'a çıkartacağım. Kahaklas, elbis diyor. Hiç kusursuz ne kına, hiç kına falan. Ama malumuz. Smaklak, kimde çıktı? Sabahda çıktı, kadama. Avrinde çıktı.
1: 91.1 FM New Hulk Radio.
0: гэдэг хэсэг гадна маань сэлсгаар албастэмц гэдэг дом сэлсэн Сустанай. Как это все кики нацки, а это мол. Почти кулак, это момент. Мы все знаем, что сразу с камачу дома сошла. Кингит. И шоу цы кулак, что там надо, но кингит сюда. Потому что кики нацки.